0: Слушате радио Метроном. Добро утро!
1: Мамо, не паркирай на место за трима. Моля те!

0: Слушайте ни в интернет на адрес
1: radiometronom.com.
0: Любимото радио.
2: Метроном.

0: Club Metronom.
1: This is music for your soul.
0: Слушате Метроном.
2: Любимото радио.
3: Радио. 24
2: часа.